0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Сутки суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе! А также на рассвете не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
1: Святая Мадонна научит нас драться! Феминистка Магдалина пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин достал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!
2: Бунт России!